0: Mega Час.
1: Песня, музыка. Хубава музыка.
2: Мега Час. Почапать петров, добрить новый меч.